сым. Цанкунла ғаланкурчи курлу обжирух шипа. Намчинам панцин рогрым шина сықпи ерчин ғнангығыды сычи ку чоба шигри. Овдадамби овданги цанкун шигла. Пшкашабдай лагжи ғаланкуртыңни ғамаггар кілчи нентым обжанин дуркуб. Гулуғырды ғаланкурчи курлу урдулвари. Мамалов шарулды рухчуб шенкин ламсан летабдалви. Кунва ғанчығлыңни ғотуғни рингачабшар. Гу ярчығни ртади. Амагарчиор гонжамды голугжун ондан жава тунгаргаб. Кунги амцгардамны цурта шесамби сэнкэмчингды сомагла рухчура норгубши бари. Сомагги ламсан гонрамлан хэнсан бши. Обжахун шумба ванхой ергача цгэрчигжанг машалбар. Ламсан тамзанба цошуэвэй чатды лагчалагби аргам чирни. Цами манагчуд голанкурчи курлу обжирухши бари. Ргашабжайлагжи тамзанби намчикангби лагбар дамбурнжини. Kangilio chi jangru lamag tsogi shi pi rgacha di ngoma dintamari. Ngi chetsur tiji chibsa jiyin. Chetsu na chi jibar ay bi mari jibshil. Amagir kaltan datar ma shenla rugrum shi pi shawa na hachang ab jintungka gna itzal shigri. Tamzang ba zi mangchuk la rgangil chaygab, nga tsu watiga makgi rupa maa shi na chimtsang chikam ma mari jib jujiyo. Резанг тупланжи тэнди чигтэн цупин дэхи стамбурн зэг ржэнгчл ланг сарпэр мбэпи чочи пи чэдг лемцэн сэнцэм дэн чо лемцэн ди мхэнжон бав дан дор чи тэн зомжин гэнкро дотрин самла лэнжи нэмэ тэрнгри лэкун чэ лемцэн абшэн тгла самбэр капсэ

0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱴᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱠᱥᱤᱝ ᱜᱮᱱᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱮᱴᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵ ᱤᱢ ᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
7: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང